0: Das waren die verrückten drei.
1: Озера синие, как родины глаза, взмахнет ресницами пшеница на ветру, сугробы зимние и летняя гроза, из моей памяти невзгоды